холодно там. Нет, это даже романтично. Летом я только за. Но не в начале же ноября. Типа тебе не понравится, успей остановиться. Зачем тебе скорая, капельница, больница? Мама будет молиться, всем сердцем надеет.

Тут не до красивых слов, родная, что ты лучшая из женщин всех. Мне с тобою повезло, я знаю, вот тебе со мною не совсем. Так уж вышло, мы теперь одни. Город снегом мне на плечи сыпет. Что случится, если вдруг звони? Ты же помнишь мои 10 цифр. А сегодня в центре января.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

начать сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачись.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Ненавистная жизнь с матерью и двумя сестрами от разных отцов сделала 12-летнего Чака циником и нахалом, но однажды он знакомится с Джастином Маклаудом, таинственным отшельником с обезображенным лицом, о котором ходят самые невероятные слухи. И оказалось, что не все еще потеряно для обоих. Саундтрек к фильму «Человек без лица».

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджест вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: укрепили проблемные зоны, отремонтировали и сделали отсыпку водопропускных труб. Работы позволили заметно повысить устойчивость дорожной сети к непогоде. В дальнейшем их планируют проводить во всех муниципальных округах, чтобы трассы оставались надежными при любой погоде. В преддверии дня староста администрация Валдайского округа рассказала об Эдуарде Родькине из деревни Бойнево. Как коренной житель, он искренне переживает за судьбу малой родины и вовлекает в общие дела всех односельчан. Совместными усилиями жители под руководством староста отреставрировали часовню и создали деревенский музей. В нем собраны фотографии, предметы быта и материалы об истории названия Бойнево. Так удалось сохранить память о прошлом для новых поколений. Важными вехами стали и новые объекты. В 2024 году при участии Эдуарда Родькина и благодаря областному конкурсу в деревне появилась детская игровая площадка. А в этом году в рамках практики «Вместе с соседями» открыли мемориал односельчанам, погибшим в годы войны. Сегодня в Бойнёве регулярно проходят праздники, а любые вопросы жители решают сообща. Каждый знает, что его голос будет услышан. Все это стало возможно благодаря неравнодушию и инициативности старосты. В Валдайском округе 25 июля в 6:30 утра на 410-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» произошла авария. Водитель автомобиля Kia Cerato, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением и съехал вправо по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Его оперативно доставили бригады скорой помощи в Валдайский многопрофильный медицинский центр.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
2: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
3: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready?

0: Мне твоя но снится опять.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: На Валдай FM.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн.

0: установки установка продления фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 0722.

0: cat's out of the bag.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Успешный комедийный актер Джордж Саймонс неожиданно узнает, что у него неизлечимое заболевание крови, и жить ему осталось меньше года. Он решает завести дружбу с коллегой по актерскому цеху Айрат Райт. А у того карьера не складывается. Хоть он и подает большие надежды и старается изо всех сил, но его фигура не вписывается в комедийный образ. Саундтрек к фильму «Приколисты».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Правительство страны направит в этом году дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медучреждений в 8 регионах России, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Тема поддержки здравоохранения обсуждалась. Сегодня на его совещании с вице-премьерами Мишустин обратил внимание на вопросы повышения качества и доступности медпомощи, упомянул, что Кабмин для решения этой задачи реализует меры по развитию инфраструктуры здравоохранения и укреплению материально-технической базы. На это направлены профильные федеральный проект. Средства будут направлены на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкологических диспансеров, родильных домов и хирургических отделений. В Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, в Мордовии, в Кабардино-Балкарии, в Камчатском и Красноярском краях. Роспотребнадзор с 27 июля по 7 августа проведет всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной неполиоинфекции. Речь о группе острых болезней, которые вызывают вирусы Коксаки и другие неполиомиелитные энтеровирусы. Они передаются через грязную воду, еду, немытые руки и вызывают жар, сыпь или расстройство желудка. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты. Специалисты расскажут об основных симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, о правилах личной гигиены, а также о рекомендациях по питьевому режиму. В России заявили о необходимости мер для регулирования потока людей на вершины. Необходимы более жесткие меры, чтобы избежать трагедий, которые случаются при восхождении, пояснили в Институте развития Кавказ РФ. Такой законопроект сейчас разрабатывается. За последнюю неделю Эльбрус столкнулся с чередой трагедий во время восхождения альпинистов на вершины. Одной из них стала гибель группы из 5 человек из Боснии и Герцеговины. Спасатели курорта Эльбрус вместе с коллегами из МЧС и других формирований делают все возможное и невозможное, чтобы попавшие в беду восходители возвращались живыми. Все страшные случаи объединяет одно – недооценка опасности, которую представляет собой подъем на самую высокую гору Европы. Неадекватная оценка собственных возможностей, погодных условий и необходимости профессионального сопровождения. Роскачество рекомендует выпустить отдельную виртуальную карту специально для покупок в интернете, чтобы обезопасить платежи, а также устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции, рассказали в Центре финансовой экспертизы организации. Там рекомендуют не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную зарплатную карту. Лучше выпустить приложение своего банка, бесплатную цифровую карту, держать на ней нулевой баланс и переводить туда деньги ровно в секунду оплаты. Это убережет основную карту от возможных мошеннических операций. Помимо этого, можно установить в банковском приложении жесткий лимит на дневные траты и на онлайн-операции. Так даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать все средства фактически не получится. Курс доллара на сегодня 78 рублей 3 копейки, курс евро 88,89. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Уилл Хантинг, 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку. Но при одном условии – Уилл должен пройти курс психотерапии, сеансы перевоспитания, начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником. Саундтрек к фильму «Умница Уилл Хантинг».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском национальном парке подвели итоги 14-го заседания научно-технического совета. Встреча прошла в очно-заочном формате. Одно из значимых решений касается береговой линии Валдайского озера. Эксперты единогласно заявили о необходимости разгрузить экосистему водоема. В планах масштабная расчистка прибрежной полосы. Эта мера должна помочь оздоровить акваторию и надолго сохранить чистоту валдайских вод. Отдельно научно-технический совет рассмотрел вопросы туристической инфраструктуры. Специалисты оценили состояние экологических маршрутов и утвердили паспорта всех эко- и туристических труб. Теперь прогулки по валдайским лесам официально признаны безопасными для посетителей. Важное направление работы – международное сотрудничество. Сотрудники парка рассказали о результатах поездки в Узбекистан. Валдайский нацпарк продолжает обмениваться опытом с зарубежными коллегами и уже готовит новые совместные проекты. В Валдайском округе специалисты провели работы по улучшению водоотвода на трех ключевых направлениях. На маршрутах Зимогорья, Добывалово, Красилово, Марково, Шуя, Ужин и на подъезде к деревне Бойнево очистили водопропускные трубы и малые мосты от наносов. Для этого применяли как механизированную технику, так и ручной труд. После недавних осадков на некоторых участках произошел размыв грунта. Специалисты оперативно укрепили проблемные зоны, отремонтировали и сделали отсыпку водопропускных труб. Работы позволили заметно повысить устойчивость дорожной сети к непогоде. В дальнейшем их планируют проводить во всех муниципальных округах, чтобы трассы оставались надежными при любой погоде. В преддверии дня староста администрация Валдайского округа рассказала об Эдуарде Родькине из деревни Бойнево. Как коренной житель, он искренне переживает за судьбу малой родины и вовлекает в общие дела всех односельчан. Совместными усилиями жители под руководством староста отреставрировали часовню и создали деревенский музей. В нем собраны фотографии, предметы быта и материалы об истории названия Бойнево. Так удалось сохранить память о прошлом для новых поколений. Важными вехами стали и новые объекты. В 2024 году при участии Эдуарда Родькина и благодаря областному конкурсу в деревне появилась детская игровая площадка. А в этом году в рамках практики «Вместе с соседями» открыли мемориал односельчанам, погибшим в годы войны. Сегодня в Бойнёве регулярно проходят праздники, а любые вопросы жители решают сообща. Каждый знает, что его голос будет услышан. Все это стало возможно благодаря неравнодушию и инициативности старосты. В Валдайском округе 25 июля в 6:30 утра на 410-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» произошла авария. Водитель автомобиля Kia Cerato, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением и съехал вправо по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Его оперативно доставили бригады скорой помощи в Валдайский многопрофильный медицинский центр. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ» –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: В конце 20 века оказывается, что в Нью-Йорке живут не только обычные граждане, но и привидения. Многомиллионное население не может противостоять натиску сверхъестественного. В конце концов, на пути бесчисленных монстров не остается никого, кроме троих ученых, парапсихологов, которым известно все о потустороннем мире. Правда, только в теории. И теперь им придется оставить пыльные кабинеты и применить свои знания на практике. Саундтрек к фильму

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом всего предпринимаемого Киевом. Таким образом, Кремль отреагировал на муссируемую в западных СМИ информацию о воздушном перемирии на Украине, которое якобы обсуждают Банковая и Белый дом. Москва не раз подчеркивала, любая передышка не принесет существенного продвижения в сторону мирного урегулирования, а лишь позволит вооруженным формированиям Украины перевооружиться, что в дальнейшем приведет лишь к эскалации ситуации. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, специальная военная операция не начиналась ради борьбы за территории. Россия борется за право людей на самоопределение. Глава государства подчеркнул, если люди в ходе референдумов выступили за присоединение к России, то нужно уважать их мнение. Российский лидер напомнил, именно это и называется демократией. Также Владимир Путин отметил, присоединение территории исконно русских земель к Российской Федерации полностью соответствует международному праву. Правительство внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства. Новый вид гранта должен способствовать развитию молочного производства. Средства в размере 265 миллионов рублей позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, а также решить вопрос с кормовой базой. Особые условия обещаны аграриям приграничных регионов. Они смогут получить господдержку на производство молока и таким образом снизить собственные издержки. Рыбная отрасль также активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны, а для прибрежных регионов крепкие рыбохозяйства. Комплекс часто определяет социальное благополучие территорий. В непростом положении в настоящее время оказались промысловики Азовского и Черного морей. Вылов рыбы и ее разведение в этих местах связан с серьезными рисками. В этой связи регионам предоставят субсидии для сохранения рабочих мест. В России штрафы для бизнеса заменят соглашением с контрольными органами. У предпринимателей появился шанс избежать штрафа, если они вовремя исправят нарушения, найденные во время проверки. Течение срока давности привлечения к административной ответственности теперь приостанавливается со дня вступления в силу соглашения об устранении нарушений. Также будет приостановлено производство по делу. Наряду с этим, в случае неисполнения соглашения, течение срока давности и производство по делу будет возобновляться. Есть исключения. Новый порядок не работает, если дело уже передано судье или если нарушитель уже попадался ранее и не выполнил такое соглашение. Положение закона, касающееся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступает в силу со дня опубликования правового акта. В случае должностных лиц мера начинает действовать с 1 января 2028 года. Россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Чтобы получать счета онлайн, гражданин должен дать добровольное согласие на портале и не входить в перечень категорий, для которых правительство сохранит обязательную бумажную рассылку. Электронная квитанция будет юридически считаться доставленной уже на следующий день после ее автоматического размещения в профиле. Обязанность по загрузке счетов в систему возложена на управляющие компании, товарищества собственников жилья, также жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации. Для работы с сервисом потребуется заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы за услугу установлен кабинетом министров. Если пользователь откажется от электронного формата и попадет под исключение, документ направят на бумаге через операторов почтовой связи. Порядок и стоимость такой традиционной доставки также определит правительство. Официальный курс американского доллара 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты 88 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи. Речи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140-м по 1151-м годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село. Затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
4: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису. Коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь червоточину, которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние, в путешествии, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями. Саундтрек к фильму «Интерстеллар».

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском национальном парке подвели итоги 14-го заседания научно-технического совета. Встреча прошла в очно-заочном формате. Одно из значимых решений касается береговой линии Валдайского озера. Эксперты единогласно заявили о необходимости разгрузить экосистему водоема. В планах масштабная расчистка прибрежной полосы. Эта мера должна помочь оздоровить акваторию и надолго сохранить чистоту валдайских вод. Отдельно научно-технический совет рассмотрел вопросы туристической инфраструктуры. Специалисты оценили состояние экологических маршрутов и утвердили паспорта всех эко- и туристических труб. Теперь прогулки по валдайским лесам официально признаны безопасными для посетителей. Важное направление работы – международное сотрудничество. Сотрудники парка рассказали о результатах поездки в Узбекистан. Валдайский нацпарк продолжает обмениваться опытом с зарубежными коллегами и уже готовит новые совместные проекты. В Валдайском округе специалисты провели работы по улучшению водоотвода на трех ключевых направлениях. На маршрутах Зимогорье, Добывалово, Красилово, Марково, Шуя, Ужин и на подъезде к деревне Бойнево очистили водопропускные трубы и малые мосты от наносов. Для этого применяли как механизированную технику, так и ручной труд. После недавних осадков на некоторых участках произошел размыв грунта. Специалисты оперативно укрепили проблемные зоны, отремонтировали и сделали отсыпку водопропускных труб. Работы позволили заметно повысить устойчивость дорожной сети к непогоде. В дальнейшем их планируют проводить во всех муниципальных округах, чтобы трассы оставались надежными при любой погоде. В преддверии Дня староста администрация Валдайского округа рассказала об Эдуарде Родькине из деревни Бойнево. Как коренной житель, он искренне переживает за судьбу малой родины и вовлекает в общие дела всех односельчан. Совместными усилиями жители под руководством староста отреставрировали часовню и создали деревенский музей. В нем собраны фотографии, предметы быта и материалы об истории названия Бойнево. Так удалось сохранить память о прошлом для новых поколений. Важными вехами стали и новые объекты. В 2024 году при участии Эдуарда Родькина и благодаря областному конкурсу в деревне появилась детская игровая площадка. А в этом году в рамках практики «Вместе с соседями» открыли мемориал односельчанам, погибшим в годы войны. Сегодня в Бойнёве регулярно проходят праздники, а любые вопросы жители решают сообща. Каждый знает, что его голос будет услышан. Все это стало возможно благодаря неравнодушию и инициативности старосты. В Валдайском округе 25 июля в 6:30 утра на 410-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» произошла авария. Водитель автомобиля Kia Cerato, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением и съехал вправо по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Его оперативно доставили бригады скорой помощи в Валдайский многопрофильный медицинский центр. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Алло.
1: Маруся!
0: Да, это я.
2: Волны настроения и музыки на Валдай-ФМ.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском национальном парке подвели итоги 14-го заседания научно-технического совета. Встреча прошла в очно-заочном формате. Одно из значимых решений касается береговой линии Валдайского озера. Эксперты единогласно заявили о необходимости разгрузить экосистему водоема. В планах масштабная расчистка прибрежной полосы. Эта мера должна помочь оздоровить акваторию и надолго сохранить чистоту валдайских вод. Отдельно научно-технический совет рассмотрел вопросы туристической инфраструктуры. Специалисты оценили состояние экологических маршрутов и утвердили паспорта всех эко- и туристических труб. Теперь прогулки по валдайским лесам официально признаны безопасными для посетителей. Важное направление работы – международное сотрудничество. Сотрудники парка рассказали о результатах поездки в Узбекистан. Валдайский нацпарк продолжает обмениваться опытом с зарубежными коллегами и уже готовит новые совместные проекты. В Валдайском округе специалисты провели работы по улучшению водоотвода на трех ключевых направлениях. На маршрутах Зимогорье, Добывалово, Красилово, Марково, Шуя, Ужин и на подъезде к деревне Бойнево очистили водопропускные трубы и малые мосты от наносов. Для этого применяли как механизированную технику, так и ручной труд. После недавних осадков на некоторых участках произошел размыв грунта. Специалисты оперативно укрепили проблемные зоны, отремонтировали и сделали отсыпку водопропускных труб. Работы позволили заметно повысить устойчивость дорожной сети к непогоде. В дальнейшем их планируют проводить во всех муниципальных округах, чтобы трассы оставались надежными при любой погоде. В преддверии дня староста администрация Валдайского округа рассказала об Эдуарде Родькине из деревни Бойнево. Как коренной житель, он искренне переживает за судьбу малой родины и вовлекает в общие дела всех односельчан. Совместными усилиями жители под руководством староста отреставрировали часовню и создали деревенский музей. В нем собраны фотографии, предметы быта и материалы об истории названия Бойнево. Так удалось сохранить память о прошлом для новых поколений. Важными вехами стали и новые объекты. В 2024 году при участии Эдуарда Родькина и благодаря областному конкурсу в деревне появилась детская игровая площадка. А в этом году в рамках практики «Вместе с соседями» открыли мемориал односельчанам, погибшим в годы войны. Сегодня в Бойнёве регулярно проходят праздники, а любые вопросы жители решают сообща. Каждый знает, что его голос будет услышан. Все это стало возможно благодаря неравнодушию и инициативности старосты. В Валдайском округе 25 июля в 6:30 утра на 410-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» произошла авария. Водитель автомобиля Kia Cerato, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением и съехал вправо по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Его оперативно доставили бригады скорой помощи в Валдайский многопрофильный медицинский центр. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ» – лучший

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Волны настроения и...

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Балтай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.